Али Фарбен на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично движемся далее в этот первомайский вечер. Завтра, кстати, еще больше будет ритмичной музыки. Завтра суббота. Так что вечером Топ Клаб Чарт, Резиденс. В 20.00 все начнется. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Пока же впереди у нас Earbox. Услышим Graceland. И дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слышим Cartoon on the Break of Dawn. Клан Карусели, Rise. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве

Богдан Медведев прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Колесов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидеры мирового Шазама Дэйв и Тэмс с историей «Rain Dance», а еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от это Hurts, Wonderful Life. В общем, оставайся в Европе Плюс и наслаждайся.

Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day – магазин одежды для всей семьи. Подробности на

последние песни. Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Да, «Audio Souls Dance Floor», а также «Rialto No One Leaves This Discotheque Alive» впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был диско-дэй, прошло он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу «Rush» состоялся лайв-перформанс группы «Gimme». Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заценивай. Если видел, пересмотри.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс. Много классной музыки впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллионе Колумб Скотт, Стивен Стейк.

человек. Брак Секс Тен с вещицей Paid to Exist. Также в эти 30 встречает Биби, Рексу и Фейтлесс, Робби Уильямса и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

пел Николай Скотт прямо сейчас. Думаю, эти детки, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать все треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат. А вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Вань Дмитренко, ртуть только что. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Tiesto, Brian Grace, Beautiful Places, а также комрад Be Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не выходи.

0: чуть раньше с нами Тедди Свимс, новинка Mr. Know It All. А еще вспомним суперхит от The Evanescence, To Let Myself Go. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бенаси Бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Может, проще? Надо проще. Не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках. Все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко. Упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодня

Шазаме, между прочим, уже долгое время лидерство сохраняется. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Порцию Melodic House нам представит Avine Band. Послушаем Other Side прежде,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе Плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюшели Сольтос, Тимы Джамейкен.

0: еще не пропусти Брак Секстин с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится. Мари Краймбри, Дэвид Гетта и One Republic и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.